0: Добра писем, больше писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

согнали Гана са каціон, ма просак другий дан. Остав я тармастку каштруен, карлето шпацабан. Ян шла я стара Австрия, чез ен пар лет свалит. Ше преку могла от Карлота є ен сам лаж добит. Ам паршле чорне сожвали, андарле се дуче! Сія Карло мислу, се ми

Ta druh vádej dali noč. Lach del jad jalej, i zini par šla, ty už paprav klavrn glidal autla. Lach del glauset v javartila, vsa zgublena lita. Ахнка привет чутла на глей. Шлёк не крах, к секой пустара. Стар рада лак сам гун. К солнце сам засыш пара.